0: 马上给武汉的帮主席发电报，问问他陈独秀和共产党到底要干什么，造反吗？是。
1: Это телеграмма, пересланная Ван Цинвэй. 10 дней. Всего лишь 10 дней. А Мао Цзэдун сделал так много вещей в Хунане. Неужели он бросает вызов Тан Шэнси?
2: 他是想和唐生智刀对刀、枪对枪分庭抗礼吗？鲍罗廷同志，余香三又杀了我们武明同志，润之怎能坐视不管？他准备工农武装的做法，完全是正确的。朱佩德在江西反动。 搞李宋出境，唐生智、汪精卫态度暧昧，随时可能翻脸。毛泽东同志，这是在未雨绸缪，是在为革命的未来趟出一条新路。蔡和森虽然在家养病，但他已经给中央致信，建议中央及各军部应即检查自己的势力，做好军事计划，以备万一。
3: Нет, нет, нет. Как говорится в вашей китайской поговорке, если мы так поступим, 授人以柄。
4: 用你们中国的话说，这样做是会授人以柄的。

0: В связи с напряженностью революционной обстановки, а также в соответствии с указаниями Коминтерна, Китайская коммунистическая партия должна немедленно созвать чрезвычайное совещание для обобщения опыта и уроков Великой революции, а также для исправления фундаментальных ошибок, допущенных в руководстве партии, а именно господином Чиным.
1: 1927年7月12日 根据共产国际的指示，中共中央实行改组，陈独秀停职，由张国焘、李维汉、周恩来、李立三、张太雷五人组成中央临时常务委员会。不久，斯大林调鲍罗廷、罗毅回莫斯科，并委派新的驻华代表罗明纳兹来华指导工作。自此，陈独秀离开中共中央最高领导岗位。